저기 아마 혼스라가 저 아이탕 지금 서점 한 속다가 좋은 땅스 다른 감막식인 총디 와라 상탁 아톰가 아마 혼스라가 알지지지네 아마 그 흑지에 돈디 살이 언니가 시라 아동 어떻게 땅스 대디 와라 상탁 아톰가 저 립친 남카 시리 렌 흑지가 이노가 저거 상가 아마 혼스라가 곧 덤벌항이 Шкамде арзунгананга трагазанга гайргул медан барва зиджу траги галомбо амхтаг хтгда жанзы гынгапчи тамбачли атгзанга гамхтаг хшига ёнди хртонхон ой индигжара трантаб йена изра гайрва мачус тар гайргул медан барва зиджути галанга лермг чунга замзыксали хвала сынтга думгышгла чун ди хвала гардон лай хтон хон дигдага я трмг нихэт аммарсулини медан барвати рзатели он ухкапте хвала сынтга думга гаммхун медан барвати трдави топа теви чэкка гайни кави шицон ручи коди хтон хон дигда тони стакага ндаз хано гайргул медан барвага гайнян кави тату колонта Тэни хвала сынтга атомра хртон хонлас ква нала гэртэр кэнзуи арзонга нанга хумг тамчэкэн го гэртэнс Тэди чэги галомбо кочон хртг жил зэжо сэргул хртон тэв зэжо ниги тавна мэтэв нэрэ чэин жо жо тэг жали хамма гнибжа замзграйни хонга гэр гундэм тана галеп дог ди камдэ хртон хул гани лен хонна месой арзон тардаг далони аваркв згатрги голомбу тениги кысо тажини гамг чели мео кардджара аджагнганг хиргуган жожора галамга жипчи замзга марсуини харжи кэтэсонс ди затара шянжи чо замр хон юксам гэ жителенера масна гамг хнгапчи замзгсатан шравайонс Дени арзонти арзонжи эджинур танчива галангаган тежери. Нди кавнде омтагнига кая адрндыкв галун адр мргул хртгы зижоти амг арджяцу замзгтали хорсону чыги жаулахты самби тешуглал хебди чыгмы кахизгтана йок зени. Ди чоати галонга ино шини. Нда сэйна самдо нүхгавдэ, хвала сэнтг атумра, гайрцийра, хвайг, гонжийра хтонхон жигжа, тухцинжа тансэй гэнга данчиви, хаммаг нивжа чили. Чанкиб шианжи сухни арзоншонгий дайжуди, дайни чагмар хсэнбо разгзи жиндэнтэ, гай чагма тамчипу тунди, аланг хватал хонга арджанга ламгу кэгэ. Ди нанга хтонхон хонлонгсан бу харцам өвэнни. Тугмар чигмагда чу сэйн джоуга галанда, амма хун хтонхон джигдага ланганар. О на я ала ала ала му я ала лена я Kala thala la mo yang thala linaya Hur seru sotur yang yoto choya Ta atag jirzar yang mikochiya Yang terang hua u yang chokla shunaya

Хошинг джагнана чанчин дицэл хок ода жачаг нихэ мэна нихэ гын жачаг жачэг мен онда музын данди тасу та калуанды чэнг тонжи нэн куркури тэмгэр жачурын дитэс тэни да музыгра та хуэжгна калуанди чэ хошинг джагнана чанчин дицэл да чэзгрэз дана чанчин дицэл кэркэ хок жа jachag jachi amyang na jachig yin tangdi taso ta chang tongji zi lang kurkur yi chamgar shachur ndi tisa chani dmo zikra taga ta chang tongji

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད Tani na nakshung nuga ma kursi ka, shichiga tiga gari uka mo. Hulanji na, kinsan shang tawa tsungji na nakshung nu, shedongbi na ma chanchi mo zochira. Marna?
1: Marna, ta ngabchi ni tukshi ti mo zochira.
0: Ngabchi tukshi zochira.
2: Ngabchi tukshi zochira.
0: Arre. Tsasa shung nu ni cha mo zochira?
1: Ta ta samchi ti mo zochira.
0: Marre. Nyebjara chi uka si. Nakshung nu ra sasa shung nuga hanchani, kirke jamba shung ju da mo kodri yonar.
1: Yonar, da kar nyik te jugu shung da yonar. Tani? Ti shung na kopti yonar. Аяр сар гэмбэн тэ жүйо кахшика, дээш цаагалу хуйо мэ тэ кобдаг ёнэр. Та мэнгүг чэвшаак нэзи кэргэн нэгсунгаз гэнжи на чихсу урэму. Тэн жуан ида кэргэн нэгсунгэ кэргэ жаакэб гэн дэнэнга нэгнда нэнэнга сугалэг жамна мачихуб зэж гэнэгтан кэ кэргэ дэвнэр. Дэнэнга аян лэгэрадар жэгка ука тэ кобдаг ёнэр. Тар кудра дэнэр та нэнрэн жогэнэр. Та кэргэ яра нэнрэ гэдэ яра кэргэ яң пона рэл гуни тимузэ тэнжэ на кэсэн шана кэргэ яң хэргэн нэн кэнди кэргэ та нэглэ кэн тиму яң ян лэгзэ чон чон гонэр му тинэ на ти сой кэргэ нэ хэрсав жэу нэнрэ ри кори кэргэ та кэсэн шэн кэн нэглэ тэ та дал он шэ та тимус кэ ри ри кори
0: кэ ри гомэ нам жэн а чон жэ на ра нэхшон рэ му та чэ чо нэхшон зга чон жэ на чо да чэ кэ лэ кэ тэ на чэ кэ го дэ Нашуаз Сунджина, Адавачикана, Хуланджина, Накана, Матета, Гугуга, Чуна, Дигатани, Ярси, Куа Ярси, Шунанду, Чмузгари, Аницела, Нетуна, Тайотана, Дига, Наманда, Чмузинина, Немачика, Ликазина, Адавачика, Ликазина, Чукундечика, Насига, Чигинина, Чицамачика, Шу Ликанда, Ликаше, Шунанду, Чмузинина, Тачик, Мучузихета.
2: Адавачау, Нашуанцука. Давах чикен нэг тагэр гэр тарк гэдэн дэсэн чим цан рукаг та нэг жаран дэрэн дэш юга жиг чап жаг жата ижу тэгэ давах чикен нэг партер нэма чон а чирэг тэмэн жок хүн нэунар тэ нэунар тэмэн жок хүн та мэнгэн дэн нэма нэх чари тэмэн жок хүн тэдаг шон чим цан гэдэ гэдэ та мэ жара тэн чойна ранг чим цан лата тоф тох өнэр тэр тара та сун пат жат лэн и кэр чи чим цан рука нэн ран нэн гэр шиг са чи ли нэ жара та гэн кан зона нэ жара дэш юга шиг зэн жок хүн тэр яр кара дэ на та бэн дэн жок дэ кап тох нэгра та чок кё мэл тар та нэгра та чи якоб гэр гэ нэг асуул гэр та суна мэ чхон үтгэ та англи шиг жам тэн нэг асуул гэр та жога ёг дэ та чу та тэр дэ юла цу шиг та нэн ран нэ гэ дэ тар гэр жог нэр
0: гоб нам жэ гэ та ше нон нэ ян кама цэ за кар конгу саук
1: Таң шауды ин жона не мап чонги наган жона кирги мал кыз кап ше жонер. EPPZ ди музыка кирги нагли ди музыка кап ше жок. Та кирги кап ши ин жого йомми корнда да шинер ранга тан ди ергин нин ка кирги ди нагли кан кан ни фтина да чо терин жого айок ме ке чо терин сагни кан асмыз черги лиз чу шава чери чезги джебз чон жона чу ранга стымна рукка айок черге кирин жого йомми тама ранга дина на та та яндам да катып шин жого нер та чи ньона ра зат кна не мап чон ада чо ранга сат гуи чим цам ата гуи жо нер нех чига хуен жо жена ngarta ойн жена nga chim cham jio ko mo чим цам бижиу ди сатгада нга рзавах чик нга томав жонган жорго ни тимус хэрэг конди ни тара тачлини на тэрэн ган жорго гонэр масуна ти малг ти кавши жопнэр хийдэг нэр
0: тимус конэн ичин га тава тун ди лакан тару касби жок
2: та касби дизин нара
1: ча та касби жомик
0: мари де де де шонэ на нги тахицо тава зга нга домо тахицо чела цунни на лобта кане тарсини
3: Сумен чега ташес кун сум.
0: О, сума обчинане. Ли. Нам годо тарсенери?
3: Ништон дившело.
0: Ништон чужигло. Та чу шимпанга лешкел. Серлон шингена саса тутумбаг леканда намзга тени чу.
3: Ништон пюнага дембисер чикенда. О. Нама шанди нашикта ло жалхсын горок.
0: Ари ри. А та чу инжина зонтокко лекона юм датгай леканда на нимари ри ри онуго. Намоги на решение на лешканде на коризу кому? А чу стерлон шанда тау сунжина хсаса шунузга не чамозга ю.
3: Та мало сугзан сунна харазра нюнго жипчара не хсач гонаш. Тинанга нюнго жара сымчи тамбана да гырчүрк ди лерни на коптигнула. Тарэтни нюнго нипчара гыпчи кочгында да хопчин хамашраңы коптигни чамтамыш. Тинанга хсэлон шанга нам нюнго ngapchi ngapjo ngapchi ngapjo ngada нюнго 제탐바

0: гатыр гада коптиг нука шапш тамори тин чома нинго жипчи шибжиуда топчин хама шерам коптиг тамош
1: нари ди ди
2: карцан тарын инжина азу чингам кури сончук кен ди лакан де не инжина чомори хчри инжина саниг мо мо цхузина чук лешкан тага годги жгно лешкали ин дэркайна чук аянчшена чонжина салоншинг цаса додмари му мэ чи карцан тарын тотми куну го мна инжина ра гапчиг ок морела чи андерка го чигшавали тан яна намбан дила кан чомори жерваз шонга ок
0: ngan tsuna ni tong chi bje ni ta shab sung dinga na kan ta di tina da ta shung go di sa sa to tam bi man na si na ra ta tong go ni da shab shi rish ta go nu de ji to na na ran ju go nu da ta di uri mi shi mo lo n dum che ka la ka ra nga ta shab kur in shab shi rin de ti bja ji na ta ko in ju ji na tra la su ka mba la su ka tin da sar kur to go lo ta ndam di shu go ni da ki di shab shi rish ti ta za re na ta ma chung a re ju go nu de ti di na ta shung go Tan dendiro chimbo shungkata ta khun juna malo sugdun gsa san dem sunnan da khtsang sim go kontong ma chi ftur jik chi ka chi ta tamo sa ka chin sirim ta malo sugdun sona da sa tan de teni dan chwa ru li yong gon yong gon na da ta sa sa tu tum na zina da rang gin da khina ro o ta ngi amin yam mi das rang gi sa tan de da khson chi bi ko ta nga ten sa ga ten ni dan za tan da nen do le da tan di shuk та нуци чизгуната андеж чинза нанжугнан жой адам байна чайна тани саркурдуглугнан де кир гидарын гилингинзгену индеж дыгзгегон де инде хинда юни татамсгыш
2: хангендери малу сугзунде ёнги линце малиньюа мо линце линугу корум ди чоне ингина хчрина малу сугзунгу не сатан сызга чанжсина ниндэг затан ниндэг шигзух ndatak thamche ngina arangji chetarsa chuzgi inu ndatak ngina khanre thume inu ndatak shiga shungu su ndik kurganda khinda ngina na sani zhentang zhena dartak na nguma ngina chiga pansum chukwari mu chewa ina chukku chungwa ina chukku kirgi waka ndakhi samuzi chikhi uka tayintang na ta shanchi yunga sasha susu ni thakparta ngina nga chun rukhani zasa shungu nga shungu ndamu gina jimpay nangzhinga leshkanda maaz godhikshi shungunari Rechayam, di korum chuni, ta sani kaki ne netona zagzgi ukamu. Kaki nangshonga ina chukku, zashonga ina chukku namo korgi tangna adawari di kirgi dapho tarbi ukamu na. Tengtangna, dapho lanchi tzgi ina martuku shawangema kirnu, tamo ganyema yukamu. Chetsu malu sukzong tawu chungji na chamo zire. Ndi lakani ina yang kaki zgi ina chika leka namo zi korgi chukku. Ndi shura yang chika kirgi waka samlo ina chukku kalong lakani tarong chika gongni mara korgi ina uga tamo zi ina chika tuntukka men uga anansi chinti mo yuka meka. Namo shukne ina chichu nyeriri garangas samshuk zara tenshuk zi kadahi. Tantukho ina rahi tsu.
0: Tangi samshuk ina da tandi nga tsasa todam bazgi ina da ngarki nga gona nyingo damo ngapchi chigo kata. Shukuna tiga tawra da Та арзун атун сажон тани да сатан ди дек кли кондаг готта тан марна нет огни да таса то да мазинар о тан и сасан дан ги хами ги ями дан артин сахтен ни ино тан дарын ги де ти дахчонз ги кону тин да хина дон да тиги зи чечени чема та чи сон не тамс ри
2: гобан намжа
3: тан ай ди нароле Acha uti nakshong jang mundi na chukka kantar Nargu arsa sa song chubba na chukka nirwa tsangba Tar nga nati na nga ta loog nyak samsika nga na zhonari Terti na lori lori shiga jibsa nga nyogog Kooni mara ta shiga nirgilam nanda zong nira shaga di shuga Mar naruki shiawa ligo nira shiga lori lori jibsa nga ri Di matzal ta nga jandu na Ta nakshong jang bu sa sa song chubja mundi rukwa Khtan kilik kirgi shukun Tamar tog rangka kata maang chukka nang da yang Kori giranda tsangra ya kuni chukwa tsigi rāngi tādi yā zāmbhā rātā mū mē tōng rā kārchā yāng rāngi pāsā pāyān tī sōng chūp kachī lā tī yā chī kā tsukhā rātā mō shī kā māng kā tātā shī kā rāngi tsū nā shī kā rā kā sām chī tsir rāngi sā tāng tī sōng chūp yā nū tātā māng tsukhā yā rā tā kōng nī mā rā kōp chūk tā sā yōng rā nī kōp chūk yā nū kā tā nā kshōng sā shōng jā mū yā chūk tā māng tsukhā sī mā rāngi tā sā sā nā sōng chūp yā lgō kā tī sām lō yō lī tā lī tā māng āzik tsukhā tsik rāng rāng rāng rāng kā sā gā nī tā yā tsō yā tsō nā dīwā dīwā nā tī kī tsā tā rā nā nyā rā kō nā tā mō shī kā māng kā tē nā tā shī kā rāng kā sā sā nā tī sōng chū bī nū tā shūk kā nī nā tī kā sā kā sā kā sā mā kā rāng kā nā
2: Nā rī, tā rī, chū kā sā bī chū kā
4: Tā zhōng mī kā tā ngā chā yīn jī nā nī rī tōng āb chōng āzik nī nā ngā nā glī jī nā wā dā nir tēn jī nā ngā chā wā kār tsāng tē rāng tā p shā wā gā nī lā kā nī Кырги карсын терен зава қысым қысым күнна не да күн таран күрюңі да чуын жоғы юқа меканда кырги жиқ тауыз үлен күндір. Тен жина да мүнчелап тенақ шигін бірті тұңарин айын жина ең ғычау кағы та дегін ауны кырги дейчик ненгу чиюжи өттейчик зүрін күтіғаны разген. Тен жина кырги та яра чау ғати левшан рауында қуаннақ шигі ғынап тенадақ шигі ғарни. Yang kerja titik-titik rendi, karni rendi terkena tak guna macam tu dari sana. Orang kerja dewi nanara, cokwara tak jambar. Orang kerja dewi nangker netral ke. Tadi mungkin ya Samsung, tadi mungkin kerja netral itu sih. Tadi tar jizgi nace khati orang semua uzur titan nate. Ngecau main bi nanata tak sih niar nurat itu sih mungkin tenjena. Tadi ni kena nak sih gendap Samsung lakukan itu. Kacin sih nu, karni rendi terkena tak. Sekitar sih niar tenan jauh kesam jisir.
2: Re. Ta Чецу кони каптай кунундыркай нина та малу сузонго хченгэм кури сончупэн ди корм тони карсан тарай нина гацу га гай ваг яна патэ шуаг дымди гузре мо мо ина сане кантан канш пежи корм тони кэрэг дымди лэнгэ ёкра дымди лэнгэ ну корм тони ангарж мандан саян цагцги онре мо гаци ди кута донон за цгзе мо шертанга шуканч тэни шажу шаг Ya, cecuk malam ni, tena, tarta ni ni kan neton kasih uka, macam apa sih uka? Di sini ada sama sih kadang sih tunggu sih na.
4: Ya,
2: tarji.
4: Ta, mentang saji na, dah macam aku kencur jenak karsan terang sih sih yang, renang rata mosa sih sih cukup na, tarat sih, ta lam kub jam doa na, kencur jenak siang ni kawarin kan na, ta di ni kawarin kan na. Тэмэйна та чи карсан тэран яң тэнана нэгэнан на цэгэзэ кэргэнда чамбэ тэмэгэ чиг карнигэрэ лагуа хан тэмэнна. Тэмэгэ лакана цэгэ таран чиг вавку нэртэб кэмэнэн анда яң цэгэ вавку гу үсу шкахэда тэмэ чугн арвай вна нантара тэмэ нэйок. Тэмэгэ лаканы яң цэгэрэ нэр матэм сара тэмэ цэгэзэ бухтэг юса юк.
2: Нэри, ngoba namje?
3: Та ахчигэрэ гу арчигэрэ, та кунага тар дэвша кунтар ахчигэрэ. Та хцэу цаасаа дуудам жинад анагалийнан дэй тэгла рангэхшиг пайнды Rangi wat tetap sukses ikan dengan rayu kuk. Tapi entah si ti ta sangat dalam diusuk ni sedang saya nasi kerin rayu kuk. Tangan cawan tu, tan tur gang nasi nak cukup kang teri yang lam rata mesa tamu ti yang sama sama tar kuda tiin jokuk. Tari si sung tasi ti yang si ta si tertaran tamu tamu di satu muda lah. Tapi ti kang tangan tamu esong. Tapi ti yang si lam tangan rayu rangi tamu ti ti yang jauh lam rata tila karir ni tu kerja kalin rayu kuk.
0: Ngadi. Tanian ta ta kuen jogja mansun da si lelo nanda song jilik nanda ngah song da cikra tinan da rangi sura ta ta di jakub ke namjang da mangga mus cikra ta mansu cimcang kerja nanda cikra jebji ta cari cari bija bukum dikir jab tan da kerja ta sungga ta sohun nadi gina ke nang hat tan da ti terchon nanda mai mai nanda ti ta sasi shugni yang syajin nanda shiksa tonyum di tu shugni rasi syajin nanda kuen jogja nanda kerja тай инцуқ нантра жеп тантығынан жо майната қойжоқ шығыратып жүзген ата суқман жеп танда тишқан диялан ата сасанды тюханын олық толғынан жүн деген сіз жоқ қатыдан аркетасын дина назгин дина шуңғыда таң чег таң чег дина пшик суқындара жиг жам күчиге ти хачу қори хаттан аяқ сасата жиг ди чирсқын сасын күрчүнан жонда сіз чежина сасар толғы жүнде сіз шағын дүрчесіз аңарги
2: чита конеше конунда чунжинаа Чиркен андогы тогонга цаса чырах курну гүнди көрүм түнү эпэрте на самжык тонгунуга ханнанга кы тондук ширему та чызызына аннайна гацу торгунга мыргындагы нина сигзук торчунгу көрүмде каярса гынса хтонса кырга якшыса зи тиги гарын бажындын тиги көрчө ин жогу мо та карсын деран нина чыгразынды кортыгына кахигы нина чыга титан намба кынды сарас чыктыгында сигзук торчунгу идаону Kakiga ini aja, ayah sara, tonsa ni aja, aji guna martu ini aja, aji tu kemenuga, anang setamu yuk mana, teh itu na, tega yang ngarji ni aja, tolo jangsam yuk sekuna remo.
0: Oleh, tomus.
2: Tarta linsen dala ni aja bi, aja cium ni aja nama tuk, yang dia, zatung cakra, di suka sabjik tongken, 마운완 디그 지지르그 람칸데 나 삼직동 케르카가 미쇼네다 지그즈가 나즈 지그지나라 그래라지 그래 근데 내가 돈던데 춘지나

0: Мунжуна засато тумазна кырги гүнүгө чимка чарында ди садык жум турун тосана кымасаны кермер дигу. Жинадан ди замкыда дигиз магындыр чизер.
1: Ади ди.
0: Тумсыр.
1: Ади. На нинири та карсандара чига намрын жангунда ине жирка бутсуңдар эласы. Тилака чер ташу нахшу ндыркай дина кырги чете дина алан кундыги кодги мек мо. Кети метгна раранг чыртала хулан дина раранга лонкур. Нда кури дина арынгы шонсагы нитэ кынзгынына а та дава чыкына чыкона чыкона нема чоңган жугуна тен жугу мо дыркагын жоргунда тукунда дина арынгы дапкыт кинаны тонгы ок мо ди шугала шокынчы тани гына ян деу гутыкыры да самжык тонгу жери а чертангы на жаюнгы чукчыныга ина чукку роянгы чайына чукку номо чыкыл хобжоны суна дига чыга маңжарын жынга дига дапкына чукку шокынчы тани на чыткы юнгы Лешкан сусогын нелаканы инжина чекрге чемтуа тунгуа зидг шеке окаму. Ни самна маун арымзе нендерка инна чега чемтуа инжина чега тунтунага риваря монда. Хуэл анжина кырчу инжина арынга дива, арын нинкурга тэни на нахшунга лейка, кынзг лейку на, сасага лейка, кынзг лейку на тештынга инна чега дапхана мури годги инрму. Чо цунжина зонтуа юн лейку нани шава лейндагуга. Чинта инна юн чега царшун юнгу ангапси чего нандеркан дяртыгындагуга рэлази. Чуд апхын этэнэ, кчуд апхын нига, цгэ чгэ чгэ барба?
0: Хчигэрэ.
1: Хчигэрэ чгэрэ?
0: Так чгэрэ му.
1: Дэкал хуали гунара, дапхын чгэ нэрэ?
0: Та лицхуна ро юнгу.
1: Нэрэ дэ.
0: Юна тан дэрки.
1: Чуд чгэ тотамгэ, та чуд сэрлон шангдэ, гэна, цаса шону нинг апча чгэ гэрэ ла си. Апча чгэ нэрка чгэн дэртгэ, нэрка гэ нэцэнда жинон ши, нэрка гэ нэцэгэ, нэрка гэ нэрка гэ нэрка
0: нима чунга сона чугнырму таңга чавайна да нен жагалы сугайонгун татамыс лишка да
1: ди жоншпаг лисенина чу ликачкилигуна
0: тилигу
1: тилигу
0: да ти англикунга да кынчыгын таттаны да тар чавай ото жигон тамыс
1: да чинига нахшорму мырге на цаса тотом бар ему чинига тина да мырге ликачга жига лешка чыгызга мангарелас да апхенгина сунданьори мырге сунжина чи лобчини таршины уй чи баранжа лешканда кодгиз чинига пайни хочинда деню матбзареласи кантарчынгина дапхыч чындари та кантарынгина тачи конеше кону дапх карма канна марги коризон чукли кале гунуре ёкази гун онжан таркай гина чи корсон цукка гина чи я комди а та тицо танкан жинг сой лекази леу ранги домитареласи чё сунгина та дямасм жаут чёнанди ранги леката легуну гун сутина Nepatali gunu temurimu, tena ta taki tu tau chunjinara chimpanga lekan di tengni ingina ta pura maga leka jiga yana yung aranga paza payindaga chinkam sonchukka zina chukka yana aranga nekipka yana chimtsanga gigang zina chukka ndamu ganga ingina shawanda yung jinchangay nekhari yinba payi tiki dauk nga tsu chi tsuksani susu ndewka lekhunga na chukka ndewka ngote na chukka ndarkaga ingina chiga сончупан дэркага тотомбан дэркага та дапхойна чуку шукканчтэни тондгызэй чу холанжина тасуан жожу дэрканжина чиг лочкына чиг тырта чуку норка те чиг анымдыкче чиг яна чиг тела чиг чиг касбри итер ю намуг шугара чиг самжик тонтужина шажизэ гундэри мо амалы сузонгэна чиг кори сончуйна чуку нигэн итэнита ярмондан дэртгна цамагын дэхинэ яқваз чыга учира
0: ёк
1: ёк дэ дэ дэ гуатынчи нэ маунпана мадо сузонгэ хчинкэм кори шукканчтэни анга чичи чилган лунага мондэнши тэнийна ада чэцуга леону чимпэнга лэшкан да курсунга лэка нихтэгни ингина ангалилх битэмди лэна тэнийна чичу жачи нуга манцхуркага цапси дэтэгни чэчиглайна тэжичи сэнэйн
2: я гуэдэ
1: батэнчи нэхкэб дэму
0: я дэму
1: я
2: я дэси дэлх я
1: аре Nzashang tsvi zankaranji, tena tarang tsungun na jangrung yang tenkang, orkei adong tenji, gangjong xialang lin zanji yina, aja qinyan kanam na, khanan zonga yina, jinkam kori songchub kor langwazi, nemu gana langzhi kori da tangi, danshi gano na, khanan zong xialong shang yina, zasa todamba, jahi tsura, tani na, khanan zong kinsan shang yina, nakshung tarji ra ngomu namje. Kung sembuhin na lensin roda si nangi aja cian kenam la, anda tahu la lensin koriner, lensin di korim de nyenoga aja cian kenam barik aga yang kucing kuni kadai nunder ka, yang ni yang tena samsik zayu kuasa tengen de tengen, arangga pasap haik, kucing kum de na yak pos kshonju, tena ita tartar lensin dala nyen jepi, dia oleh kung dia orang gocer kaga yang tak cie cer tengga, cempeng ga deh kanda na yonoga, mer kaga kucu sembuhin am bopan der ka yang cik samsik itu onjo ina, kanjo selan lensin ga, jin teriwa tengen mandai. tena ti chu chi ngang ge teren ge len chen na

རིན རོབ རང མགས ལུག རིན པའི དང ཁ གི ཚན པ འདི ནང ང ད རོ པོ དོ རྒྱལ ཚན ཞིག ཡིན ཤར གང ཉི བ ལང དང ཐ དེམ དེ ཤ ད ནི ཆུ ལུག རིན པའི དང ཁ གི ཚན པ འདི ནང ང ཞིག ཡང ཤར གར ད ཐོ སོང ལུག ཐོག པ ན བ ཟུ དང ཆུ ཇོང འདུབ ཁང ནང ང ཤར གལ ཡང གུ ཡོང གུ ད རང ཉི ལ ཡོང མ ཐབ ན ར ཡང རང ཉི གི ཚ བ ཉི གུ ཇི ན ར ད མོ ཡི ད དང ཡི ད ཁ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱠᱟᱴᱟᱛᱟᱢ ᱢᱟᱛᱚᱠᱛᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚᱵᱮ ᱪᱤᱫᱜᱤᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱜ ᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱᱥᱮᱱ ᱱᱟᱜ ᱥᱤᱜᱫᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱤᱜᱫᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱣᱟᱭᱮᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱫᱟᱭᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱪᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱢᱮᱠ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱟᱝᱟᱣ ᱛᱟᱫᱚ ᱞᱟᱱ ᱟᱛᱚᱠ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱷᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱡᱟᱣᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱠ ᱥᱤᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱫᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱢᱩ ᱛᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱭ ᱠᱚ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱭ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱟᱝᱟᱣ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱡᱤ ᱱᱟᱱᱡᱢ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱤ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱜᱮᱭᱚ ᱛᱟ ᱴᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱠᱷᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱢᱩ ᱫᱟᱢ ᱥᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱩ ᱜᱤ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱱ ᱴᱩᱠ ᱟᱢᱟ ᱥᱩᱠ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱯᱨ ᱛᱤᱠᱤ ᱪᱩ ᱴᱚᱣᱟ ᱱᱫᱚ ᱪᱟᱜᱚ ᱱᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱱᱜᱮ ᱪᱮᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱚᱣᱟ ᱪᱟᱜᱚ ᱪᱤ ᱥᱟᱛᱚ ᱨᱤ ᱪᱤᱠ ᱛᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱣᱟ ᱠᱤ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱱ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱟ ᱪᱟᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱞᱮᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱧᱟᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱦᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱦᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱩ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱠᱟ ᱱᱛᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱴᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱧᱟᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱡᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱦᱤ ᱡᱚ ᱛᱮᱨᱟ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱠ ᱫᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱮᱱᱥᱮᱱ ᱱᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱴᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱞᱟᱱ ᱛᱟᱵᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱦᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱥᱤᱛ ᱜᱤ ᱛᱚ ᱢᱚᱫᱜᱤᱱᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱦᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱢ ᱠᱚ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱫᱟᱢᱩ ᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱴᱚᱣᱟ ᱨᱟᱱᱡᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤ ᱟᱛᱷᱟᱯ ᱠᱤ ᱛᱤᱥᱛᱟᱝᱟ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱟᱭ ᱠᱤ ᱩᱛᱤ ᱡᱟᱝᱜ ᱴᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱮᱜᱤ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱝ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱧᱤᱣᱟ ᱫᱮᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱣᱭᱚ ᱱᱚ ᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤ ᱜᱤᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱜᱤ ᱯᱚᱜᱞ ᱪᱤ ᱪᱟᱜᱤᱨᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱠᱨᱮ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱯᱚᱥ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱫᱤᱠ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱜᱮ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱴᱚᱯᱚᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝᱜᱚᱱ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱟᱥᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱚᱴᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱥᱟᱝᱡᱤᱜ ᱭᱮᱱᱥᱟ ᱱᱚᱢᱚᱫᱱᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩ ᱠᱟᱝᱜᱮ ᱛᱮᱱᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱜᱭᱟ ᱡᱟᱦᱤ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱥᱚ ᱪᱮᱪᱮᱯ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟᱜ ᱦᱟᱱᱛᱤᱜ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱵᱟᱥᱚ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱮᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱟᱛᱚ ᱛᱟᱭᱱ ᱡᱮᱞ ᱡᱟᱦᱤ ᱫᱮᱞᱚ

0: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི ཕྱི རིགས ཁྱི 你们给那狼人是过得有，啊，狼人你出那担心的那个担心，可能你呢，可能从三龙上个杂杂多等吧，扎起错了，可能从肯生生给你呢，拿手打击人我们南街。
1: 啊，困难把什么呢？带人林村做担心，能哎，啊，他带人个狼人一天的呢，看不带劲。你看那边林村的那两个哦，那林村的我就玩什么，舍不得用着。兄弟呢，带人个担心，跟着什么可以呢？跟他们担心呢啊，硬是看到些苹果树，呀，啊，前两把的么呢？
2: 对吗？
0: 啊，他们呢，啊，这次带人刚种些那林村那特个家，就连农家种起些呢，马路疏松，啊，那他们从今呢，几根可以呢，还剩个一个嘞，啊，恁那个呢？ 啊，可以，也不是，吃药呢。哦，卡通带人，恁那个毛毛虫虫啊，这个呢，健康上就跟那天的呢，那孩子个啥么子吃过呢？那他们这呢，他吃错到位，妈妈是跟着我有个么？对呢，前两天呢，带人认真的穿，我担心那个的，那个的，可能从这个呢，因为弄得给那健康可以上就跟那天的呢，啊，吃么子的？ 다치소낙송이나 죽고 자사송주나 죽고 니 걸음촌이나 오스간자요고 너무 소나주 가다이모 되나 당토인지나 다르지 첼라촌지나 다 크슨성가 낙송래모 낙송가 내가 나 리로 처음으로 걸었어
1: Давах чикен нэг тагэр гэр тарк гэдэн дэсэн чим цанг руу гаг та нэг жаран дэрэн дэш юугаа жиг чап жаг жатай жу тэгээ давах чикен нэг партер нэма чон а чирэг тэмэн жо кух нёнар тэ нёнар тэмэн жо кух та мангда нэма нэ хэчар тэмэн жо кух тэдаг шон чим цанг гэдэ гэдэ та мэ жаран тэнг чавина ранг чим цанг лата тов тох өнэр тэр тар та сун пат жат лэн и кэр чим цанг руу нэн ран нэн гэр шиг сач ли нэ жара та гэн кан зона нэ жаран дэш юугаа жиг зэм жо кух тэр яр каранд ина та бэнд нэ жо дэ кап тох нэг ратах чок юмэл ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱱᱟᱜᱨᱟᱛᱟ ᱡᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱱᱟᱜᱟ ᱥᱚᱜᱞᱤᱜ ᱨᱟᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚᱱ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤ

0: лекан мозы годги жок ди сора ян чи кырга вак самлой на чук калон ла кани тарон чи гони мара годги ну го тамозы на чи тон тук мену го ананс чен ти мо ю ка мек на мо шу дейна чи чу нери ди гаран ранг сам шу зара тен шу ка дах а тан тхо на да хи ту
1: таңи сам шу на да тан ди на ца са то дам баз ги на да на ки на го на нин го да мо на чи чу ка та шу на ти ка та та арзун атун сажон та не да сатан ди дек кли конда го гот та мар на не тик о не да та са то дам баз ги на о таң и са сан да ги хами ги ям ми да ар ти сах те ни ино та да рын ги де ти да чон ги ко но ти да хина до де да ти ги се че че ни че ма та чик сон не тамс ри
0: ри го бен дам же
2: та ган ji nara ole da cha u ti nak chong jam de na chok kan tar nar ko sa sa song che ba na chok ndar wa chang ba tar nga na te na nga ta lo ni sam sang na jo nar ter ti na lo re lo re si gi chi sang an jo ko ni ma ra ta si gi ndir dum dan da zong ra sa gi ti shu ma na ru ki sha wa li go na ra si gi lo re chi sang ri ti ma chal ta nga jan na ta nak chong jam bu sa sa sa song che jam ndar ko ta ng klik kir gi jo ko ta mar to jang ka ka ta ma chok na da yang ko ri gi ran da chang ja ko chok ha chi gi rangi tadi yo zampo rata mo me dong la kirtyo yang rangi pasa pa yinti song chup kichila ti chi ki tsukwa rata mo shi ki mangka tata shi ki rangi tsunak shi ki shaka sam chitsiri rangi tsa tangdi song chup yinu tata mang chukwa yinar ta kongni mara kovchuk tasa yong la ndi kovchuk yinu ta nak shong sa shong jambu yina chuk ta ma mang chukka sim nandi rangi ta sa san di song chup yil gu ti sam lo yo li tali ta mang azik tsukwa tsiki rang rang rang rang ka sakni ta ya tso ya tso na dewa dewa na ti ki tsa tara nyar ku na mo shi ki mangka tena ta shi ki rangi sasa andi songchi wino, ta shokkan ina tiga siga shaka samka rungi ina.
0: Ngari, darji, cho kasi wichi uka?
3: Ta zumbi, ta nga chao inji na nirtong hap chong azi kini nga nukli inji na wa da nirte inji na nga chao karsang terang tab shaawa gandhi la kani kargi karsang terang zawa khasam khasam kina nida kong tarang kuri yungi da chon joga yoka mekanda kargi rjikr tawa zilin kundari. Ta inji na ta nunchi labdi na xishi gambarta tongari nga inji na yang nga chao kaga tātīgī nāni kārgī tīchīgī nyāngu chīvshīgī tīchīgī tsūchāngu tsikāna rāsgī. Tēn jī nā kārgī tā yārā chāgu ngā tī līfshān rāwa nda khuān nāxīgī ngā nāfti nā tāxīgī ngārni. Yāng kārgī tīchīgī tīchīgī rāndī kārni gārndī rāgī kūnu tā kūn nāfshān rāndī rāsēnā rāngā dīvī nā nā rā tsukwā rā tāx jāmbā rāngā dīvī nā kār nētrit kā tā tī mū nyāf sāmzāng tī mū kār kār kār nētrili tāxīgī tā shtār jīgzīgī nā chā khuā tī rāng sē mō zīg cī tā nā tā ngā chā wā māyam bī nā nā tā tāxīgī nyār nū rā tī mū xīgī māng kā tēn jī nā tā nyā kāngi nā wā kā xīgī ndab sām lō gu lā kā nī tā kā chīn zīgī nū kār nī gdār dā gā gu nū tā cīgī zīg xīgī yār tā nā jī hū kā sām chī sī rī
0: rī rī rī rī rī tā chē tsū kōni kāp tā yī gu nū dār kā yī nā tā mā lū sūk dzōng gā jīng kum kūrī sōng chū pā ndī kōrīm tū nī kār tsāng tā rā yī nā ngā tsū gā gā yī wā gā yā nā pā tā shūng wā gā dīng dī yī gu zī rī mō yī nā yā sā nī kāng tā kāng shī gā pē jī kōrīm tū nī kār yī dīng dī lēng gā yō kā rā dīng dī lēng gā nō kōrīm tū nī yā ngā rī jī mandāng sā yā tsā gā yō nā rī mō ngā tsī yā dī kū tā dō lāng tsā tsā zī yī mō shir tāng gā shū kāng jī tā nī shā jū shā gā yā chē chū gā mī lām nī tī nā tār tā nī nā gā nē tōng kāng shī yō kā Mashasa chizgi wuka. Ni shoni ra tsamachi kagazga thongwa zgi na.
3: Ya,
0: Darji?
3: Ta mandang saji na da nga chao khuyenchok jina karsang terang zgi zgi yang rinang ra timo shiga chik chukhluk na ra tara chiga ta lam kub jimdo na ra khuyenchok jina shing niga warin ka na ra ta di niga warin ka na ra tamo ina ta chi karsang terang yang ti nana nyaga na na zgi zgi kargen da jambu tamo gi chik kar nigri lagwa hang tang na. Тэмүгэл акана тэгэ дарын чиг авах гэн яртып гэн мэнэн анда янцэг авах гоо үсү шках хэдэ тэмү чог нарва ёна нотра тэмү ёк тэмүгэл акани янцэг эрэ няр матып сара тэмү цэгэс гэн бухтг ёса ёк
0: нэри гомбан амжэ
2: та ахчиг рэг уарчаг чиг рэ та кунага тар жив шакун тар ахчиг рэ тах цу на ца са то тэмж на данг лин данд э тала рангэр шиг паэн дэ рангэ уач тэп цукэр шиг гэн дэн анрэ гук тэн тази ти та цандарын ди шхни сатан сэна шиг хэрин дэвэ ку танга чавэн да тан тор гэн наз на чок кан тар ян лам рат мэ сат тамут ян цам зама тар ку джатин жок ук тар ри сон тази ди ян чи та чи тар таран дэм уртам ав ди сат тамут ла тэ ти кан тан рат мо зон тэ ди ян чи лам тар дэ жан и тамут ди ян жо лам рат ти ла кар жин нэ цэ кал дин дэ ук
0: нэ
2: ди да тар ку джатин сон ди та я ран то сат та чэ гзар сат мо жок ук мо
0: нэ
2: ди тамут ин да ти шх на ян чи жо чэ джата ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: kolanjina mandangsa chisguk
1: tan dani.

0: 만난 들까 아니나다 아른 닌코르가 진짜 죽고 흐스니 가히니 이지 그다츠무 자노고 도모그니 쓴 자그지 요크지 득셰 그모 아나즈가 아주 간이드 해나자 뭐 나 땅토 나 샤와탕 아시그리나 가히가 간이드 해노즈 침식다 노마 침식다 켄스질이 드게 니치시 테크세 그모 셔쇼 존지나 도모거 지금 코리나다 지나 죽고 데모거 붙으나다 지 뇽스
1: 데모장 마뇽스 땅의 차원 존재나 나랑년 존재나 나르기 삼지이나 니 나르기와 카르닉즈 탄나즈란디 녹송노분데 샤와 끝트그즈립 삼마뇨 근데 체르가 삼마뇽지나 농스카의 차원 너글인데 카르스 너긴나 추쿠르사스나 추쿤당의 차원 스탑송업 지그지고근데 카르스 니즈 침송 크르즈 크사사 니고르송나 орки тиз тоасын ке суглы тиз таса саджугыр канкыра тип шавага тадахшиго окнача рухсаз греп самиделидан ача хшига тар корсивина чоко черегина чоко картын тенен жанжан инженера онган димуп шаваз гшенеренга диму коптгизги тиз гаранган цоян диму кирги капсып кур гөрмүз гертер когте инжена арамнил инжена лопчуңуз гаран жо маньюңуз ген тенжена да ранган диму шаваз лина татынга несендеренга гызыпчиз греп самдонманга ната чикарникс ген таныз гер диму кирз греп самбаньюр
0: чичуа рантан цунжина тачи конеше куну ндатави нанда китамбуз чхиу кму тапрта тачит конин гому намже кабай куну ngachoina адапхшини датранск аранг паса пай ке синкм сончуе кинжи когос ngachu майемби мже таруина корсун цуква гамамазго терка коне гурмух карма кна тержиме кара макл талан гуни ингина коринда на сончуе индиги кого ко коне дапхтер ку кичизга хри мени сгуну та конгти кадайго мореласи жампаг чучуг дешканде чиг ва кчиг тац мылгпа ани чину то моюк
2: мек ангена йол маньо
0: мек
3: мек мек
0: ридиди шаг шони чимсо арину чимсоттану ндаркайдина гунчегина сакнанина кахиге демуг тацмбну кахиге тамуг манбайну то моюк мо нде сонжина та гацум ридини кырг дикали унуг дикатэнина халапчинг ликазгину нинзэнсга саузги чүтэ шигач гүмна тэна малду цугзван сунжина атан дишгүн шигшаг тэна тарта линцэндэл нинзэмби ажа чинян кнам бутхона тхапртэ гүна сача жен тан жэнни аё ачу дончэр риди гына коригэ дэгэну тэ чимсэг дэн тэна чимсэг дэгэну шаншан шигну ндэрка чэцхү гүнэ ичэнсг гэну ондэт гүндэ ина лапчинг шаваз гэну ндэрка конкурсе гүну гүндэ хизагаз чхжуйна тарта линцэндэл нинзэмби ажа чинян кнамла ачу гэтэран долон горым туди шэран дону сэнтэн зэрэму нари тэнана таччу чэмпэн рэншэг лэхэндэ готэк горым тунына гонэччу дапхэчмэз дэр гонэрэ чо нахшонзэ ина дачка дапхэчмэз гонэрэ
1: дахчига та нанын жэнын жина дахчига чтонз грэб жабжяу кта карсын танди дава дагэнита ништу не кырсаджик нида чем то тонгап жита тарнга дина та чо тонгап жита жи карсын чапчыграта ишхшок
0: Ари
1: ди. Зацга чи манара штонцохсым димсек кук.
0: Ари ди. Саса шону чора гаржента инере.
3: Тамара саса шону чота ло тачка лагундента таунчан шекмик.
0: Ари. Тари гурмуч боле.
3: Штонзыраб жепче.
0: Штонзыра жапча.
3: Ари жуайна ён та тару чизгина гыжинина чизгина жемтон жемтон жоком.
0: Ари.
3: Саса тотын базгинара кырги семлин дахинда зын саса тотын базрын ни сатан де сунч би готтан доли тан де сунч би инди шугны ён к телгын чебзонтан жо Янди зампхушгын ирэвшэ джинада тигиз каннынз гүджина ди тав мой чартаз гүнна аглам курз гүнна гыйрэнде ламтыг рэнгэ ти лам янжан джигум дэрэнгэ гүнжүжина саса тотын базна кэргэ гүннүгэ чимка чарында ди садык жим торон тосана кымасаны гэрмэр джигум джинадан ди зампхда тигиз магын дүрчэзэр
0: ади ди
3: ади
0: нагинири та карсан дэрэн чига намрын жангунда инэ чиркэ абсунзэрэ ласэ тилака чэртаашун нахшун ндэркайдина кэргэ чэтэйдина алонкурдыгэ гөргэймэк мунгэти мэтгна раранг чэртала хулэнгина раранг алонкур ндэ курэйнина аранг шунсагэ нитэ кэнгэнина та давачкына чигонэшэ кун нима чонган жугуна тэнжугу гому ндэркагэн жоргундэ тгундэйдина аранг тапхтки нани тонгэ укму ди шугала шокэнчи тэнингина яндэ гутхкэрэна самжик тонгожири чэртэнгэна жаюнгэ цугчинигаина чукку ронгэ чайна чукку нэмо чигэл ховжоэ суна дига чига мажэрэн жэнгэ дига дапхэна чукку шокэнчи тэнина чэцугюнгэ лэскэнсу согэнэ лаканэнгина чэккэгэ чэмтго тонгожи тэгшэкэ укму ни самна маун арымзэ нэндэркэйна чигэ чэмтго инжина чигэ тонтхнэгэ риварэ мондэ хуэлэнжина кэчуэнжина арэнгэ дива арэнгэ нинкурга tani na nakshong le ka kangz le ko na sa

0: Rie tukuna ba, tia terang ke lesen di nang akab ngumi lesen. Nang asyiki da lirio asyankan nga tukut karindu tata. Kovdiki yu tanan di nang liang sasyil eki zasyikunu. Akab ngumi lesen nang anda shkang ca ge su nyankan tukut ziyin. Lawa durji cetan ke galazga kunchan tanga kwaachan zanta meya shen di mung galazga rewa tonta lata gina. Я тане чори рива чазбок.
1: А я аз шекё карандина как ачваг алма дымуга гуан тора тенкрамаше гиз. Там он зону тащима та.
0: Дымуга гуан тора тенкрама.
1: Оле дымо та зини кат.
0: Гуан тора тенкрама дымо сензрыю. Серанчилемба.
1: Серанчиду койне танго тамаши.
0: Cherang chik guwaan gung thura chankar maa zi lazgi yo, kika gara mo?
1: O tari tari, o ta tachi.
0: Yaa tena kab jimi lesi na kodgala di mo?
1: Ya, di mo.

Azgrezi na chigra nyen choni sona ta magi samnar jema na sa hana samnar pa khusa ne cha chang gwar ni man ba gar ka go sa kwa cha nyum gwar ka nyum chang gar ka go sa ta nyum chang tik si sa ne ka me sa wan lan jo si lam ye ka me sa o yan da mo gar ta na ta kheri ko ga nyag sin ngori cha ga namaz ran ran ga ta ga ta zo ran ran ran sin da na o ya nyas chigre ni re ngi na li pon de tang ga shug na ngi na chi ga o ya ka bi re ka yo nu ka ka nyung ga yo nu da ta cha ga ngi na dang re ja yi so na ngi na Так сиген жена оя сам лого корту ргни гержавжун оя тама тамчи кулакен жена хопт гому джамамню джам тавкмела хвек гержа лин тавкмела оя ндай далин жена так сиген нержанан гмандан став жена гмхчиг назги донон ден сони сона зипон детан ден жена та оранран гта гта цура ранган тачиг тани дан марджва оя маза жер касини таман тон жер кан тонги оя ндила канен жена ранг мали детан деранг гмарджу дгмарджва дали чернанджина казин цоагла кмандга далинджина чернанга цонцони сона улмаргри оя та пази джанкерстамба сети мазин джамр серузети дожен алгма сети кори шгма сети ржо няма сети аранган цоаган итнанджина аранба чанз гстаджи ок темба чанз гстаджи ок кив кемга чанз гок кив алан чанз гок оя даркан цони сона инджина таса чай кырзамы нянса кылуг сомы даркан инджина масина мантуна Дандаман дангарын цанди ндогмокчи гарсрын марджим оя яни нанга манар хижгну рели нанга аргыжгыр хижгну оя ндамуген джина липон де тонга ночти кенджина та драман дамнга зг саджун тонджу масона оя сам конкер дена конхом оф диса ло айг дена тайг оф диса хтюнга камрын олонга манкым саг тана инджина нерере гэнджина танди шуга сам ложиг сам чигни тонга лор сенге кырсанга кутара оя сыгпырта инджина каргын самхина чокко кива кенхина чокко сар чанхина чокко ачу цама инджина оя нецин ди тангэ рдерчи кэн цуаз гэроли ранран гэ тага та цуне джамна доназ гэ джави лина доназ гэ лина зипон де тангэ шугнэ чэзрезина хыгэ марджива торна майна дондэ гэ чэма чонсымра оя шаварам дон тасым чэзгэ инара оя ди шугна инджина гавли рэкэ юнура как нёнгэ юнун даркала сукэ инджина Kasang engine and don't you make him do still you know Marata or Tangatin or Caso a Piscacha Italy or Tatiso a Picharo Italy or Tanga engine at dinner morning, Kisho Italy, Tosiquani, Kisho Italy or Tandishon engine and Kacha Domachar if she got us. Oh, yeah, Tata and Natchez is in Acherna. Oh, yeah, Lipon de Tongas on the Ningina. Oh, yeah, Tatchez is in a Roberto Tandana Tiran engine at Tandana engine, Hamango and Susa Rocker Castandisa. Anda na engine nak sih niem mengayo ke? Saka perta engine na, ta orang ke engine na wit? Anda engine na saka perta orang ke Amazon Sony Sona, lipun dia tangga sih ni engine na, ta sih orang ke saya wit ni Sony Sona sih ni dalam yo kuat. Tengok na lipun dia tangga sih ni engine na sih, hujak guna gelakan ni kalau kau kunyai dali, kalau jamu stai dali, di sih ni engine na ta makhiu sendiri dali, maruk palam tu ni dali. Oh yang di lakukan engine na ta sih kuat kurtu dali, nama bah sendiri dali. Oya ndila kan injina taxig injina rangrang injina hamazugo wirtgende yang lipon de tangde injina kachin ganchin tichin tonchinzge nondila kan injina yang chana injina dadogonde choni sona yang sigir kapso api injina karozgra oya hamazuk inginzre samchizg tangge rangrang wirb sarje tag injina ta chirna injina chantsuq tangge tondog chema chongsumzge yangna injina khifsha yondensge jangona lipon de tongge shugnde ta injina sigir injina fsher tarta idali nortog tog idali Oya chazrezina de tangge chende ta injina tembilig dang torkam avjiga namshin jatag chakam avjiga dangar charang chigan chima idali lamo tag chigar duqa idali banar gang chig idali hana khig chig idali oya nda e chunda ta injina chazrezina ngasam kan kirtang garewara gorali tang garawa inzino oya nda to kundi lakani kharsang terang choni sona oya lipang de tangge shugnde khig jig gos nda kachin gang chen zgi yenzi dali Oya chazrezina tonghwa mamong chamtsan jakub ge injina yankerge among penge sachi mangazik nang na yang oya tamko angozer narsa idali sito anjam tang sorsa idali oya nda tokunda injina injina ta shara mamong gorakub jigi dali omba mamong gogob jigi dali di shonde yang injina khimanga ji kokos darka la so kwang injina chazrezina nga so injina ta chazrezina nyere re ge de tangra chamtsang re re ge de tang dewa re re Yangna engine, Jacob Rereg engine, Dirtikan Soagla engine, Sigur, Don Chesa Jay, Lam Desa Telidali, Samsung Sugar, Jana Relas, Yang Jigarilla, Hamna Relas, Dozo engine of Shakachin Nanganchin's Grease, Argerin Chenon Barsachin's Grease, Oyandila Kani engine, Tatiran engine, Niteranga, some Gumai, Namquashing, Tomai Dali, Chernangin, Nakan of Tumchins, Kuna Hitchins, Sam.

0: ᱜᱚᱨᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱪᱮᱱᱥ ᱜᱨᱤᱜᱱᱤ ᱜᱨᱡᱟᱵ ᱡᱚᱝ ᱛᱷᱟᱠᱩ ᱪᱮᱱᱥ ᱢᱟᱨᱮᱴᱟ ᱞᱤᱯᱷᱚᱝ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨ ᱜᱚᱱᱩ ᱠᱚᱱᱩ ᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮᱨ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱱᱟᱝᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟ ᱴᱟᱠ ᱥᱚ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱭᱟ ᱞᱟᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱡᱠᱟᱦᱟᱞᱤ ᱥᱤᱨᱢ ᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱡᱜ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱚᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟᱛᱮᱨ ᱟ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱥᱟᱯᱟᱨ ᱜᱟ ᱯᱩ ᱛᱟᱜ ᱢᱤ ᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱚᱭ ᱱᱟ ᱫᱟᱨ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱᱮ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷ ᱠᱥᱢ ᱡᱮᱞᱤ ᱠᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱨᱚ ᱡᱤᱞᱤ ᱵᱚᱯᱟ ᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱥᱢ ᱥᱟᱝ ᱢᱤ ᱠᱟᱯ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱠᱟᱞᱜ ᱥᱟᱝ ᱢᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱜᱟ ᱨᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱮᱱ ᱵᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ
1: ᱛᱟᱛᱮᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱡᱤᱱ ᱜᱤᱧ ᱢᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱜᱤᱧ ᱢᱟ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱢ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱠᱟᱨᱛᱚᱜ ᱡᱤᱛᱱᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱮᱱᱟ ᱨᱟᱛᱟ ᱧᱮᱥᱜᱟ ᱪᱤᱠᱥᱢ ᱥᱮᱞ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱛᱟᱡᱜᱟ ᱟᱞᱵ ᱪᱟ ᱢᱟᱱᱭᱚ ᱨᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱫ ᱠᱞᱟᱠᱟ ᱵᱟᱱᱩ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱢ ᱜᱟ ᱠᱨᱮ ᱞᱤᱥᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱨᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱯᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱤᱠᱮ ᱠᱚᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱡᱤᱥᱱᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱡᱤᱜ ᱨᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱤᱪᱷᱚ ᱟᱠᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱮᱱᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱥᱚᱡᱤᱱ ᱞᱟᱨᱥᱩᱭ ᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱥᱚᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱷᱮᱣᱟᱡ ᱢᱟᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱠᱤᱡᱤᱨ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱪᱟᱝ ᱠᱨᱮ ᱡᱟᱠᱟᱡ ᱜᱟ ᱟᱞᱚᱱᱟ ᱡᱩᱱ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱢᱤ ᱢᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱯᱨᱛᱟ ᱥᱤᱨᱫᱤᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤᱡᱚ ᱚᱜᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱩᱨ ᱤᱡᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱚᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱩᱱᱩ ᱠᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱱᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱥᱤᱨᱫᱤᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱱᱤᱝ ᱜᱨ ᱠᱟᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱮ ᱱᱮᱢᱚᱜ ᱟᱹᱱᱤᱞ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜᱪᱚᱣᱟ ᱠᱟᱥᱟᱜᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱚᱛᱚᱠ ᱠᱚᱱᱤᱝ ᱜᱨ ᱡᱮᱯᱛᱚᱱ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱝᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱮᱯᱛᱚᱱ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱛᱚᱠ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱚᱛᱚᱱ ᱥᱟᱡᱩᱱ ᱠᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟᱱᱩᱱ ᱫᱮᱱᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤᱱᱤ ᱥᱤᱡᱜ ᱨᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝᱠᱟᱱ ᱥᱩᱢᱮ ᱚᱱᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱡᱜ ᱨᱜᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱨᱜᱤᱱᱟ ᱛᱚᱠᱩ ᱟᱱᱛᱟᱜ ᱡᱤᱜᱤᱞ ᱛᱚᱠᱩ ᱜᱤᱪᱚᱣᱟ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱠᱤᱡ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱤ ᱵᱤᱥᱟᱠ ᱠᱩᱱ ᱜᱤᱜᱢᱤᱱ ᱛᱚᱠᱩ ᱜᱤᱪᱚ ᱥᱮᱠ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱫᱤ ᱠᱟᱭᱠᱩᱱ ᱛᱚᱠᱩ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨ ᱜᱟᱣ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱤᱪᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱟᱫᱤ ᱩᱱᱟ ᱛᱟᱜᱡᱚ ᱟᱠᱟ ᱢᱟᱨᱵᱤᱡ ᱜᱟᱱ ᱥᱩᱢᱮ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱡᱤ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱢᱩᱡ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱛᱟ ᱡᱤᱨᱥᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱠᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱧᱟ ᱢᱟᱨᱵᱤᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱛᱟ ᱟᱭᱟᱨᱥᱢ ᱜᱟ ᱢᱮᱛᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱥᱮ ᱥᱟᱯᱟ ᱱᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱᱩ ᱟᱱᱛᱟ ᱥᱚᱱᱫᱢ ᱫᱟ ᱟᱱᱛᱟ ᱡᱩᱝ ᱟᱨᱢᱟᱡ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱟᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱠ ᱟᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱢᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱤᱧᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱩᱠ ᱜᱚᱯᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱫᱩᱠᱥ ᱦᱟᱨᱣᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱟᱱᱛᱟ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱟᱱᱛᱟ ᱫᱟᱭᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱨᱜᱟᱭᱚᱥ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱛᱨ ᱢᱟᱨᱠᱩ ᱟᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱠᱨᱤᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱮᱨ ᱡᱩᱢᱟᱨᱠᱩ ᱱᱚᱨᱤ ᱦᱚᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱢ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱟᱭᱱᱩ ᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱨᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱫᱤ ᱟᱨᱢ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡ ᱵᱩᱱᱩ ᱟᱱᱫᱮ ᱨᱟᱫᱮ ᱟᱥᱤᱠ ᱥᱛᱮᱣᱟ ᱭᱩᱱᱩ ᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱠᱱᱩ ᱩᱱᱩ ᱟᱱᱫᱮ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱜᱮᱭᱟᱨᱛᱟ ᱮᱥᱩ ᱩᱱᱩ ᱞᱚᱱᱡᱤ ᱪᱤᱠᱥ ᱢᱮ ᱥᱟᱱᱩ ᱥᱯᱟᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱫᱟᱡᱚ ᱟᱨᱝ ᱜᱮᱡᱩᱱ ᱥᱩᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱠᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱩᱱᱩ ᱥᱤᱢ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱢ ᱱᱮ ᱤᱢᱚᱱ ᱥᱩᱨᱠᱩᱱ ᱭᱟᱨᱜᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱮᱠᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱤᱱᱤᱥ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱥᱩᱠ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤ ᱨᱮᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱨᱮᱥ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱮᱨᱮᱥ ᱫᱤ ᱠᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚ ᱜᱩ ᱪᱤᱞᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱟᱢ ᱢᱮᱢᱵᱩ ᱜᱚᱨ ᱠᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱚᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱩ ᱠᱚ ᱠᱤᱥ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱫᱩᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱨᱠᱤ ᱢᱟᱨᱠᱩᱡᱩ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱢᱟᱨᱠᱩᱡᱤ ᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱯᱥᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱡᱤᱢᱥᱤᱱ ᱛᱟᱢᱚᱡᱤᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩᱨ ᱥᱟᱢᱩᱡᱤᱨᱤ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱩᱢᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱵᱟᱝᱠᱨ ᱥᱟᱢᱯᱟ ᱪᱚᱵᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱟᱪ ᱣᱟᱨ ᱛᱟᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱩᱡᱤᱨᱤ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱜᱨᱤᱠᱩ ᱥᱟᱡᱤᱡ ᱢᱮᱝᱜᱚ ᱠᱩᱠᱩ ᱥᱟᱪᱤᱡ ᱢᱮᱝᱜᱚ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱤ ᱥᱟᱥᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱦᱚᱫᱮ ᱱᱤᱨᱡᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱥ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱮᱱᱨ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱤᱱᱥᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱡᱤᱨᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱢᱚᱭᱠ ᱦᱩᱭ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱱᱟᱝᱠᱟ ᱠᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱛᱤ ᱜᱮᱫᱟᱞᱤ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱮᱱᱨ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱮᱱᱨ ᱦᱟᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱪᱟᱝᱱᱟᱨ ᱵᱤᱪᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱭᱚᱨᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱢᱮ ᱱᱟ ᱠᱩᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱚᱟᱪᱤᱱ ᱥᱮᱜᱮ ᱚᱥ ᱛᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱱᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱢᱚᱡ ᱨᱮ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱥᱛᱟᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨᱥᱤ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱤ ᱠᱟᱢᱥᱢ ᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢᱡᱟᱡ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱱᱩ ᱫᱮᱥ ᱢᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱱᱛᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱫᱮᱱᱩ ᱟᱫᱚᱭᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱛᱮᱱᱟ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱫᱮᱱᱩ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱦᱤᱱᱟ ᱦᱟᱠᱮ ᱪᱤᱠᱚᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱤ ᱥᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱪᱤᱠᱥᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜᱚᱪ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱜᱮᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱩ ᱤᱠᱮ ᱛᱤᱠ ᱵᱤᱥᱟᱠᱚᱱᱟ ᱫᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱞᱟᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱢᱥᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱮ ᱢᱟᱪᱤᱨ ᱪᱤᱠᱪᱟᱝ ᱢᱮᱠᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤᱡᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱥᱤᱱᱮ ᱛᱤ ᱡᱮᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱤᱢᱯᱚᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱩᱢ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱥᱚᱱ ᱱᱮᱱᱩ ᱫᱟᱱᱤᱨᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱞᱩᱥ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱢᱟᱛᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱥ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱩ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱨᱮ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱚᱢᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱢᱩᱡ ᱨᱮᱡᱤᱛ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱠ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤᱭᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤ ᱨᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱛᱤ ᱱᱤᱨᱟᱝ ᱡᱤᱢᱥᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱜᱚᱡ ᱜᱤᱱᱟᱡᱢ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ nizo wa ka chik tukshi ti dey tanga laka wa ka lo suri tang chigi shali yungu nung kaya nirangay na chukku ata rika chimtsi na chukku dadukun dey chingi shali dali gazgay ju derang nangkara shunga dagi shikana dey yakub kena dastik sizungu nung aranga matsi dey

Семке нянг тамдоси калам тамму Зэнке ми тонторси ванн дмра Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль

0: Кейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэлью.
1: Хсунгэв дэрцэ ловри гэлэнгла чабью.
0: Ловри гэлэнгна кейбгей хтамлари ю.
1: Кейбгей хтамжи мэцэй ламтунгэнэн ю.
2: Ловсу кейбгей хсэлэн.
3: ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱠᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝᱠᱷᱟᱞ ᱪᱩᱝᱦᱚᱢ ᱵᱚᱢᱨᱤ ᱪᱟᱫᱚ ᱥᱚᱵᱡᱟᱜ ᱞᱚᱵᱪᱩ ᱟᱨᱜᱟᱱ ᱥᱟᱨᱡᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱫᱚᱫᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟᱡᱤ ᱪᱤᱪᱷᱱᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮ ᱠᱚᱱᱚᱨᱟ ᱫᱩᱫᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱱᱡᱟᱜ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱮᱦᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟᱱᱞᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱮ ᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱤ ᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱡᱩᱠᱤ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱮ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱡᱟᱭᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱮᱦᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝᱠᱷᱤᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱡᱩ ᱱᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱡᱩᱨᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱨ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱞᱚᱵ ᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱱᱟᱱᱫᱤ ᱱᱤᱛᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱝ ᱡᱟᱯᱛᱩᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱮ ᱠᱤᱭᱩ ᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱤᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱞᱚ ᱠᱷᱟᱞ ᱴᱷᱟᱞᱚ ᱞᱤᱨᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱚᱨᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤ ᱡᱩᱨᱜ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱚᱣᱩᱢ ᱵᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱪᱟᱜ ᱠᱷᱟᱪᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱤᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱜ ᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱤᱵ ᱡᱩᱨᱜ ᱠᱚᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱥᱮᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱞᱚ ᱠᱷᱟᱞ ᱴᱷᱟᱞᱚ ᱞᱤᱨᱤ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱥᱚᱨᱡᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱤ ᱤᱵ ᱡᱩᱨᱜ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱞᱚ ᱚᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱪᱩᱝ ᱢᱚᱵᱚ ᱢᱟᱨᱤ ᱪᱟᱨᱫᱩ ᱞᱚᱵᱪᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱵᱟᱢ ᱫᱟᱜᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚᱭ ᱞᱟᱱᱫ ᱜᱟ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱟᱭ ᱡᱩᱨᱜᱚ ᱠᱚᱨᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱤᱠ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱛᱚᱱ ᱨᱮᱭᱤᱞ ᱭᱟᱜᱮᱱ ᱠᱷᱚᱢ ᱵᱟᱢ ᱪᱩ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱫᱮᱢᱚᱭᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱥᱤᱱᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱤᱝ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱯᱪᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱠᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱮᱠ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱱᱡᱢᱟ ᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱩᱱᱫᱟᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱟ ᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱ ᱪᱮᱥᱤ ᱱᱤᱭᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱥᱚ ᱩᱨᱜᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱞ ᱪᱩᱝ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱢᱨᱤ ᱪᱟᱨᱫᱚᱞ ᱥᱚᱵ ᱪᱟᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮᱱ ᱞᱟᱨᱡᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱯᱨᱤ ᱠᱮᱱᱤ ᱡᱮᱞᱤ ᱞᱮᱱᱥ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱟᱨᱡᱟᱥ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝᱤ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱵ ᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱤᱥ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱤᱭᱮ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱩᱭ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱝ

0: ཁྱི
1: Арни нан туин кихтам я кэнчунс чандын кэш дула сэрсэм ни
2: кэнчун сэрсэм
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи бар адэлчи сарингэр чаштун шадэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрв за пэмба чила ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: སྲང
0: གིར ཉམ དྲུ དེ ཚོ ལ ཅར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནས དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར བར ནང ཁྲིན རྒྱུ ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན